Господ, числяга сто нами Господе, чистоне. Лаула твоит лаула Христосе, кот керубит чист, еле кветте упоёс, так от ли,